0: Диджей Струпико и Чонг.
1: We schaben je nog rustig verder met Leila Nazmi.